за дежиона. Дни, топ летие, топ рок комади за усако временско наповед. Рок радио, чисти рок.